Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Fantasy.

с корицы полложки сахара, кофе, кофе, две сигареты и еще подлечить.

со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом, тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

доносит. Я уже не уверен, что смогу остаться до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

Радиошок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: машин, город казался нам большим.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

Другое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Shock.ru.
1: Красный новый солнечный день тебе заглядывает в окна.

0: Радіошок. Радіошок.
1: Бонд. Джеймс Бонд.

Сетевое издание «Радио Шум» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста

нет. Не оформлена моя грудь, и в глазах моих всегда.

0: Включи шок. Настройся. Радио Шок.
1: На Радио Шок. Радио Шок и Александр Семенов представляют.
2: Я модный обозреватель, кутюрный дизайнер, модельер.
1: Оксана Венкина.
2: Очень хочу поговорить о моде.
1: Модный портал.
3: Да, будем рассказывать о моде.
1: В прямом эфире.
2: Приветствую вас, мои дорогие радиослушатели. С вами фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Вместе мы Радио Шок и мода. Волнительное сочетание для тех, кто хочет быть в тренде. И с вами радиопередача «Модный портал», открывающий тайны мира моды.

0: Сегодня в программе вы услышите рубрику «История моды. Японский дизайнер Йодзи Ямамото». Рубрику «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях Светлана Белякова. И подведя итоги передачи, вы узнаете, когда и где следующие модные показы Санкт-Петербурга.
1: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
0: С вами модный портал и рубрика «История моды». Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим о моде. Мода – это не просто одежда, это стиль жизни. Сегодня вы услышите про дизайнера Йодзи Ямамото, одного из представителей деконструктивизма в моде. Йодзи Ямамото родился в Токио. После получения диплома в университете Кейю по специальности правоведения он поступил в колледж, где занимался изучением моды. В 1972 году Ямамото основывает акционерную компанию «Ю». Спустя 5 лет выпускает свою дебютную коллекцию в Токио. После удачной прет-а-порте коллекции в Париже основывает новую компанию уже имени себя Йодзи Ямамото. В 2008 году основал фонд, цель которого – интеграция китайской индустрии моды в японскую. Ежегодно тот или иной китайский дизайнер награждается стажировкой в Европе. Открывая бутик в Париже, Ямамото подчеркнул, что не имеет отношения к политике. Тем не менее, весной того же года, с разрешения властей Китая и Пекина, Ямамото стал первым дизайнером, которому позволили провести показ коллекции в стенах запретного города. Сотрудничал с музыкантами Элтон Джон, группа Плейкобо и кинематографистами Такепи Китама. В 2009 году после дефиле в рамках Парижской недели моды дизайнер объявил о банкротстве бренда Йодзи Ямамото, но заверил поклонников, что не намерен ставить точку в истории своей компании. Ямамото выражает в своей одежде соединение японских принципов ваби-саби и западных форм, создавая модели, разительно отличающиеся от современной течения моды. Одежда от Ямамото часто закрытая, свободного покроя, в противовес обтянута оголенному канону современной моды. Вещи дизайнера сравнивали с одеждой крестьянина, кочевника или нищего. Этому способствуют и свободный крой, и грубые ткани без орнаментов. Излюбленный цвет Ямамото – черный. Бренд Ямамото стал широко известным как в Японии, и так и за пределами в 80-х годах 20-го столетия.
1: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
0: С вами модный портал и рубрика «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях Светлана Белякова. По факту предприниматель с душой искателя. Строит бизнес в разных мирах. Инженерно-строительная компания, производство натуральной косметики «Бостер Бар», посуточная аренда. Везде основатель, партнер, движущая сила. За плечами съемки на «Мьюзик Бокс» в проекте «Супервумен». Внутри эзотерика, интуиция и вера в знаки. Снаружи горные лыжи, чемоданы и многочисленные путешествия. Дома муж и 2 сына. Привет, Светлана.
2: Привет, привет, Оксана.
0: Светлана, скажи, как ты все успеваешь? Столько проектов, а ты всего лишь одна, а еще дома мужчины, которые тебя ждут.
2: Я даже больше скажу, я ничего не успеваю, и моим мужчинам будет сейчас обидно, что они дома. На самом деле они достаточно много сопровождают меня, поддерживают меня, и все время, вы знаете, есть ощущение, что их сила, наоборот, меня и способствует вот этому расширению. Я благодаря их поддержке могу еще больше. Но я ничего не успеваю, поэтому я абсолютно обычный человек, без сверхспособности, просто очень живой, искренний и верю в то, что знания нас расширяют. Поэтому я очень люблю исследовать, узнавать. Ну и, соответственно, как только начинаешь что-то исследовать, все, ты туда погружаешься, в эту сферу, и уже не остановиться. Поэтому я люблю...
0: Мужчины поддерживают, да?
2: Да, конечно.
0: Во всех начинаниях. Ну, я так поняла, поддерживают и вдохновляют.
2: В том числе. Но это тоже не всегда так было. прямо чтобы вот так поддерживали, ведь это же огромный ресурс, который я трачу вовне, и далеко не все готовы вот так вот взять и свое отдать куда-то.
0: Отдать свою маму, да?
2: Маму, жену. На это ушло очень много лет. Вы знаете, вот прямо много лет, когда, вот, например, мой супруг увидел, что я получаю от вот этих знаний истинное наслаждение. Я счастливый человек благодаря вот этому всему. Поэтому он, я не скажу, что смирился, он, наоборот, понял, что счастливая женщина в семье – это счастье. Поэтому, да, он стал мне такой безусловной поддержкой во всем. Всегда меня сопровождает и даже сейчас меня слушает в прямом эфире.
0: Ну, конечно, ты же придешь с эмоциями, все расскажешь, а эти эмоции муж заберет себе и будет тоже радоваться.
2: Конечно, конечно, а как же.
0: Ну, передавай привет своему мужу.
2: Юра, я тебя люблю, спасибо тебе большое.
0: Ну, и давай вообще поговорим о том, какая ты была, когда была маленькая, да? Почему у тебя сейчас столько проектов, столько дел? Наверное, ты была хулиганкой.
2: Я была осознанной хулиганкой. У меня такой воинственный характер, который я тоже училась с ним жить, с ним быть. Моя мама, она все детство говорила: «Господи, не дай бог, ты когда-нибудь станешь руководителем, не дай бог». И мама, я стала руководителем нескольких компаний. Но при этом, конечно, я обуздала в себе вот это вот революционное начало. Я бунтарка, бунтарка с детства. У меня было свое мнение, я была упрямая, упертая, но с правильным посылом. Революционеры, они же, ну, не просто вот шашкой-то машут.
0: Конечно, есть цель.
2: Есть цель, она у меня тоже была. И это очень помогло в моем характере, да, вот такая черта, она помогла мне стать той, которой я стала. Это очень классное качество, которое я в себе очень люблю. Но сейчас, конечно же, я больше ушла в такую женственность, в расслабленность, потому что всю жизнь бунтарка — это прямо очень сложно. Поэтому сейчас я уже наслаждаюсь такой более легкой, спокойной жизнью. Спокойной. Господи, ну, кому я говорю?
0: Ну да, жизнь сейчас совсем неспокойная, и мы с тобой обсудили и наших композиторов, которых мы слушали в СССР, и кассеты, и, наверное, ты тоже играла в ножички во дворе. Помнишь такая игра, когда чертишь такие круги?
2: Да, наверное, больше я играла в всякие прыгалки, скакалки, резиночки. Тут недавно, кстати, даже увидела видео, и у меня аж прямо ноги в пляс. Помните, резиночки натягивали, девчонки там
0: прыгали.
2: Да, по уровню еще поднимаешь, там уже по плечу, а ты все равно пытаешься ногу перекинуть. Очень классные такие моменты были. Несмотря на то, что вот у меня такой бунтарский характер, я все-таки с детства очень романтичная, очень трепетная особа, эмпатичная, спасала животных, шила игрушки.
0: Ну, девочка, ну, что вот, не скажешь.
2: Да, девочка. Да. Все, что вот присуще было девочке, во мне это с детства проявлялось, поэтому...
0: Девочка, которая заведет, куда надо.
2: Куда надо, да, заведет. Ой.
0: Скажи, а какие у тебя были любимые предметы в школе? Что ты вот любила прям больше всего?
2: Я не скажу, что я любила что-то прямо конкретно. Я любила учителей. У нас была потрясающая школа, обычная, районная. И у нас были потрясающие учителя, как родители. Вот как мамы. Они с нами даже разговаривали. Как мамы. Они вот настойчиво заставляли нас понимать, учиться, понимать тот предмет, который они изучали, поэтому мы шли на любимого учителя, неважно, что он преподавал. Но это математика, история.
0: Ну, в принципе, все раз учителя такие.
2: Да, и поэтому школа осталась для меня вот местом очень классным. Конечно, всю эту систему мне сломали мои дети.
0: У них другая школа.
2: У них была другая школа, и вот школа за что-то мне отомстила уже, вот когда учился мой старший сын, я никогда это не забуду. Но моя школа была прям для меня
0: любимая. Что у тебя за твоя школа? А ну расскажи эту идеальную школу, которая у тебя была.
2: Идеальная школа — это когда к детям относятся с любовью и пониманием. Каждая профессия должна идти вот через, через людей, которые любят свою работу. В школе учителя должны любить свою работу, своих детей, которых они воспитывают. Дети разные. Дети все разные, нужны подходы. Вот я, например, абсолютно точно никогда бы не стала, упаси Боже, ни воспитателем, ни учителем.
0: Я только руководитель, да?
2: Да, я могу быть директором школы. Но никак не вот все, что касается... У меня не хватает эмпатичности, вот такой вот прям собрать коллектив детей. Ну, потому что, если я сказала, мне кажется, должны понимать с первого раза. Вот. И, конечно, вот моя идеальная школа — это когда фанаты своего дела учителя любят своих детей. И тогда мы не такие травмированные растем. Вот в чем
0: да,
2: дело.
0: Да, сейчас современная школа не такая совсем. Ну и современные дети доводят учителей. Поэтому
2: ой,
0: немножко
2: это,
0: да.
2: Эта дискуссия может уходить очень далеко. Мы можем, да, действительно, на этом... теме прям подзависнуть.
0: Светлана, у нас такой вопрос от слушателя. Вы совладелец нескольких брендов. Как вообще решаетесь заходить в новый проект? Что должно вас зацепить? Вот такой вопрос пришел к нам.
2: Ух ты, как интересно. Вы знаете, наверное, искренность бренда. Что-то я создавала с нуля. Например, инженерно-строительную компанию. Мы ее основали 17 лет назад с мужем. Еще с одним партнером. И до сих пор рука об руку идем. Мы честно любим то, что мы делаем. Вот прям очень любим. И это тот проект, с которого у меня все началось. А дальше уже я сначала знакомилась с брендом, с продуктом. Откликается ли мне это? Чем я могу быть полезна этому? Вообще могу ли я что-то этому сделать, да, проекту? Потому что просто быть, ну, там, я не знаю, быть соинвестором, ну, это неинтересно. Должна быть заложена душа. Душа, любовь, вот как, например, с моим вторым проектом Beauty Booster Bar, производство натуральной косметики в Санкт-Петербурге. Организаторы этого проекта, две девчонки, одна хотела создать свой бренд косметики, а другая классный маркетолог. Вот они когда-то совпали, и получился потрясающий абсолютно бренд. И в какой-то момент, поскольку я являюсь подругой, я видела, как он растет. Я видела, что в него вкладывают, как он создается. И я с трепетом ждала нового продукта. Мне подходила эта косметика. Мне достаточно сложно было подобрать. И когда дела немножко не очень хорошо шли, девчонки... честно, предложили мне стать партнером и помочь бизнесу. Для меня в тот момент, ну, либо там закрыть дело, да, вот был вариант, либо я вхожу, либо что-то произойдет, что бренд откатится. И для меня в тот момент было очень важно сохранить этот бренд. Столько любви, столько бессонных ночей. Я видела, как девчонки сходят с ума, потому что это создать бренд с нуля в наше время, это очень сложно. Когда ты еще не видишь эту отдачу ни от наших дорогих клиентов, ни от социума, да, вообще в целом, ни от кого. Ты просто в него веришь. И в тот момент, конечно же, я стала частью бренда, потому что это невероятно. И ни разу, я ни разу не усомнилась. Ни в качестве, ни в наших действиях, ни... Ну, конечно, вот за эти 8 лет, которые бренд существует на нашем рынке, о нас уже очень много знают. К нам возвращаются, мы ездим по выставкам, сами ездим, руководители компании, для нас это очень важно, общаться с нашими клиентами. Они к нам приходят, они приходят с благодарностью. Ну, это классно. Конечно, мы питаемся этими эмоциями, конечно. Любовь, я говорю, как человек эмпатичный, любвеобильный, если я что-то делаю это с большой любовью, с большой самоотдачей. поэтому...
0: Да, все твои проекты, так. Они только с любовью,
2: только,
0: да?
2: Только.
0: И если проект совсем тебе не близок, то, конечно, ты даже не возьмешься.
2: Но сейчас я вообще уже ни за что не возьмусь, потому что я все-таки, как мы начали, да, наш эфир, я одна. Уже даже если это будет супер какая-то идея, не смогу. Я уже тоже берегу свое время, свою энергию.
0: Ну и еще такой вопрос прилетел. Сейчас брендов огромное количество. Что, на ваш взгляд, делает бренд действительно сильным и узнаваемым?
2: Ух ты.
0: Да, сейчас действительно очень много брендов, да, и раскрутиться сейчас маленькому бренду тяжело.
2: Тяжело, да. Сейчас эра, век, не знаю, время. Человек-человек, да, когда мы разговариваем, когда мы показываем своим личным примером, узнаваемым брендом может стать только через человека. Сейчас уже вот этот классический маркетинг, реклама, красивая картинка, все что угодно. Если за этим ничего нет, люди не могут об этом рассказать, когда не может выйти собственник в люди и показать свой собственный пример, я не назову это
0: свою
2: продажи,
0: харизму,
2: свою,
0: да,
2: харизму, свою любовь, свою включенность в бренд, никакой работать не будет. Mm-hmm. Никакой. Поэтому мы все больше говорим о том, что нужно быть ближе к людям. Да и вообще всегда. Время, не время, когда у нас правительство ближе к людям, да, мы начинаем в него вот прямо верить и идти за ним. То же самое, здесь то же самое.
0: Да, общайтесь, выходите из своих темных уголков, раскрывайтесь, конечно, к вам потянутся.
2: Естественно, естественно, так и живем. Я не хочу сказать, что так выживаем. Мы живем, начиная с 80-х, да, мы дети 80-х, чего мы только не видели. Нас уже сложно удивить. Поэтому самое экологичное и важное – это выходить в люди. Что мы, собственно, и делаем с удовольствием. Нам есть что сказать, нам есть что показать, нам есть чем поделиться, обменяться опытом. Потому что хранить в себе вот этот багаж, вот это, знаете, знание в ящике в долгом.
0: Да, да.
2: И что?
0: Светлана,
2: и
0: ну,
2: ничего.
0: Я вот на тебя смотрю, но ты очень хорошо выглядишь. И, конечно, говоришь про косметику. И мне уже интересно, что у вас за продукты, что такое. Прям есть такое, что вот ты так хорошо выглядишь. Наверное, какие-то супер-пупер крема.
2: Это все генетика.
0: Ага, так отвечает человек, который пользуется какими-то секретными кремами.
2: Никаких на самом деле секретов. И да, конечно, честно скажу, меня всегда спрашивают: а ты точно пользуешься своей косметикой? Господи, я была бы не я. Ну зачем я бы лукавила, говорила бы, что, конечно же, да, а дома нет? Ну нет, так не работает. Я действительно адепт нашей косметики. Как только я пришла в этот бренд, еще будучи подругой, когда мы только создавали первые свои такие нишевые истории, классные, которые сейчас являются флагманами нашими, их любят, и они все больше популярность свою обретают в нашем мире. Так вот, собственно, я ничем не пользуюсь, кроме нашей косметики. Конечно, я люблю косметологию аппаратную, обращаюсь к косметологу. Причем у нас, если говорить про косметологию в целом, да, вот отношение к красивому взрослению, то, конечно, нужно использовать различные инструменты. Просто вот мазать кремом, при этом отрицать косметологию, ну, как будто бы нечестно. Использовать крема, но неправильно питаться, ну, уж совсем не тот коленкор. То же самое, если отсутствует спорт, позитивное мышление, как ни крути, без него тоже никак не вытянуть нашу прекрасную молодость. Но если вернуться к нашей косметике, то, конечно, она у нас такая, она у нас грамотная. Мы избавили мир через наш бренд от невероятного количества баночек на наших полках. Угу. Потому что вот это, знаете, отсутствие достаточности, когда у тебя всего, куча вещей, куча еды, куча каких-то вот ненужных телодвижений, ты теряешься в этом мире. Особенно в большом потоке вот информации, не знаешь, за что хвататься. У нас все четко, все конкретно. Есть задача. На сегодняшний день, да, у женщины есть задача что-то сделать со своим лицом. И под это у нас масса различных средств, которым она может все закрыть. Угу. Все потребности кожи. Мы говорим все-таки, наш бренд говорит про ресурс. Мы продлеваем свои собственные ресурсы. Это как спорт. Мы занимаемся регулярно, наши суставы дольше работают. Мы правильно питаемся, значит, наши внутренние органы дольше будут нам благодарны. Мы позитивно мыслим, окружаем себя потрясающими людьми, нам открыты все дороги позитивного вот этого восприятия нашего мира. То же самое с уходовой косметикой. Всего должно быть достаточно. Поэтому у нас... Красивая линейка.
0: Красивая линейка, и в комплексе она только будет работать, да? То есть весь комплекс.
2: Нет, мы тоже против такой, кстати, истории.
0: Да?
2: Да. Наши средства, они могут быть как самодостаточными, да? Можно взять хоть всю линейку, какую угодно у нас собрать, а можно добавить в свой любимый уход. Мы не говорим о том, что если вы не возьмете не все, то точно эффекта не будет. Нет. Можно добавлять в нашу косметику определенные какие-то ингредиенты вкусные в свой базовый уход. И, что немаловажно, наши косметологи, и не только наши, которыми, услуги которых мы пользуемся, но и косметологи по нашей стране, они рекомендуют нашу косметику. И это для нас очень важно, потому что косметолог для меня — это врач. Врач-дерматолог.
0: Да, это все, что связано, конечно, с чистой кожей.
2: Чистая
0: и
2: кожа,
0: с твоей красотой, с женской,
2: да,
0: красотой.
2: Да.
0: Ну, а мы послушаем твою любимую композицию.
2: Ой,
0: «Летний дождь».

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: С вами Модный портал и рубрика «Гости модного портала». С вами фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. И сегодня у нас в гостях Светлана Белякова, предприниматель, эзотерик, супервумен. Я уже запуталась в тебе, просто столько проектов. И косметика, и строительная компания, и супервумен, женский проект. Расскажи нам о этом проекте. Как ты туда попала?
2: Ну, это, наверное, самая такая... одна из интересных историй в моей жизни. Все когда-то происходит вовремя. Тогда, когда это жизненно необходимо твоей душе. Наверное, как-то так. Несколько лет назад я познакомилась на одном из женских мероприятий с моим партнером по проекту «Супервумен» Натальей Хон. И она увидела во мне ту девчонку, ту вот энергию, с которой можно создать в нашем городе этот проект «Супервумен». Он уже и есть в нашем городе, филиал под другим руководителем. Я сначала вообще не понимала, что это, для чего это. Единственное, что у меня было за плечами, это мой собственный опыт взросления и поиска себя как женщины.
1: То есть этот проект тебе помог найти себя?
2: Я думаю, что я не то чтобы... Я уже к тому моменту себя нашла как женщина. Я прошла уже духовную школу у нас в Санкт-Петербурге. Для меня это был очень такой трепетный, важный момент в жизни. Я ходила по женским проектам, каким-то разовым, да, то танцы, то еще что-то. Раскрывала свое вот это женское свое начало, потому что, находясь в мужском коллективе каких-то 15 лет, очень сильно теряешь себя, когда ты находишься именно в мужском таком инженерном, да, когда у тебя вокруг сплошные мужчины.
1: Еще их нужно построить.
2: Да не то чтобы прямо построить, но, конечно, дисциплина определенная нужна была, и вот этот вот... ненужный мужской гонор, он тоже проглядывался. А я же женщина. Ну, женщина, вот да, она же томилась, вот она прямо там дозревала. И в тот момент как раз появилась в моей жизни Наталья, потрясающая муза этого проекта в глобальном смысле этого слова. И она мне предложила мою вот эту вот энергию, потому что я люблю... Наверное, знаете, вот копаться в себе, раскрывать, что-то экспериментировать. У меня какие-то знакомые в Санкт-Петербурге, да, которые могли бы помогать развивать этот проект. Наталья в тот момент, она была гостем еще нашего города, это сейчас она уже петербурженка, не побоюсь этого слова. Вот, и... Мы с ней запустили тогда первый сезон, это было 3,5 года назад. Боже, как было страшно, кто бы только знал.
1: Ну, страх вообще рождает очень интересные проекты.
2: Кто бы только знал, как это было страшно, но как было красиво. Столько женщин пришло, и у нас мы провели 3 года, 6 сезонов подряд. Без передышки вообще. Это несмотря на то, что у меня там еще какая-то своя жизнь, какие-то свои проекты. Да. Но, тем не менее, вот эти женщины. Господи, сколько благодарности, сколько новых судеб мы увидели рядом с нами. И они же шли как раз, вот если говорить, за счет чего у нас вот этот бренд... как у нас там был вопрос, действительно сильный и узнаваемый, как он, бренд становится? Ну, за счет тех людей, которые его создают. И если люди, девчонки с какими-то своими проблемами, с какими-то усталостью жизненной к нам приходят, видят в нас маяк, да почему бы и да? Если сегодня мы хотя бы одной девчонке дадим, вот, подадим руку помощи, просто помолчать, просто побыть с нами. Все, это уже успех. А таких больше сотни. Таких больше сотни. И сейчас мы уже за ними наблюдаем, какие они стали. И вот тогда, если вернуться назад, как я пришла, да так вот звезды так совпали, звезды так совпали, что мы с Наташей должны были пересечься на мероприятии, соприкоснуться и начать создавать. И, конечно, он, проект трансформируется, потому что и нам где-то становится тесно, не так, мы хотим по-другому, глаза горят, идей много, и каждый раз он меняется. Вот сейчас у нас планируется новый сезон. Кстати, у нас вчера или сегодня с утра у нас первая бронь на сезон, который начнется только 27 сентября. Потрясающе, мы действительно проделываем невероятную работу. Кто бы только знал.
1: Да, так что уже можно попасть к вам,
2: конечно,
1: да, в новый сезон.
2: Конечно, конечно. Это будет очень красивый сезон. Путешествие к себе. Ничего, мы не открываем Америку. Ну, честно, до нас уже все придумали. Но создать вот это уютное место, где ты можешь быть собой, вот по-настоящему, с поддержкой, с сопровождением, и сопровождением после. У нас девчонки, которые с нами познакомились 3 года назад, до сих пор. И какие-то советы. Вместе мы отдыхаем. Фотосессии. Столько всего в нашей жизни происходит, и они все рядом.
1: Светлана, это скажи, как это быть собой? Неужели мы не сами собой?
2: Нет, господи.
1: Как, что вы делаете в проекте? Вы раскрываете женщину, да? И она становится уже не такой, а чуть-чуть другой. Она становится собой.
2: Вообще 99% населения – люди спящие. Мы живем чужую жизнь. И если я скажу, что я проживаю свою собственную, я вам слукавлю, честно. Потому что, чтобы жить вот прям исключительно свою жизнь, нужно отползти в Тибет. Одной, желательно. И там заземлиться. Вот там ты вот действительно проживаешь свою собственную жизнь. Когда ты находишься в социуме, от тебя зависят какие-то люди, проекты и так далее. Все вокруг тебя что-то вертится. Ты себе где, в чем-то не принадлежишь. Но научиться в этом жить так, чтобы тебе было в этом комфортно. Вот задача со звездочкой. И именно это мы, я не скажу, что прививаем, показываем нашим женщинам, что так возможно, потому что в противном случае вся жизнь — это поиск виновных в своей собственной несостоятельности. Только всего. Поэтому мы вот пытаемся. Для нас очень важно, чтобы после проекта женщина взяла ответственность за свою жизнь в свои собственные руки. Это сложно, потому что нас не учили. Нас не учили, вообще ничему нас не учили на самом деле.
1: Раньше, да, Советский Союз. И женщины очень многие теряют, что они желают на самом деле внутри.
2: Да, это очень сложно вообще, в принципе, найти себя, понять себя, услышать себя. И в суете вот этих дней, жизни, мы же только что поговорили, да, хоп, и 10 лет прошло, хоп, и 10 лет прошло. Тут уже дети выпустились, даже уже с института. У меня сын сейчас последний курс в институте доучивается. И я бесконечно счастлива, что в моей жизни есть моя жизнь. Она занимает огромное пространство. При этом я очень надеюсь, что моего тепла, моей любви, заботы, которые я даю своей семье в том числе, им хватает. Я очень на это надеюсь. И, а то они сейчас, я приду домой, они скажут: мам, вообще все не так.
1: Ну, об этом мы уже не узнаем.
2: Об этом мы не узнаем, да.
1: Ну, конечно же, хочется узнать еще такие вопросы. Итак, вопрос от слушателей. Супервумен — это про сильную женщину. А какой вы сами видите современную успешную женщину?
2: Ой, сразу скажу, вот для меня важно быть расслабленной. Расслабленная. Расслабленная. Успешная.
1: Никуда не спешащая, на работу не спешащая.
2: Мы должны приходить вовремя все-таки. Мы должны приходить вовремя. Если мы договорились с работодателем приходить вовремя, неважно.
1: И расслабились вдруг.
2: Внутри должна быть расслабленность. Это очень важно, потому что жить в бесконечном надрыве — это терять себя, это не про успешный успех. Мы же успешный успех транслируем, когда, ну, настоящий успех. Я сейчас не метафорой. Он тот самый успех, когда мы чувствуем себя, когда мы кайфуем, когда мы наслаждаемся, а не рисуем картинку для кого-то там, создавая вот этот образ успешности. Я не чувствую себя успешной, если у меня внутри что-то не согласовано, вот разбалансировано. Я уже знаю, да, с прошло много лет, с тех пор, когда я начала себя там искать где-то глубоко в душе, я знаю, как себя сбалансировать, как себя успокоить. Вот, вот этого не хватает, да, для того, чтобы быть современной и успешной. Конечно, необходимо следовать трендам. Давайте так, каким-то около классическим, а то сейчас радиослушатели подумают, что то, что у нас в средствах массовой информации транслируют, этому надо подражать. Нет, ни в коем случае. Просто современный мир, он дает определенные возможности быть лучше. Надо этими инструментами пользоваться. Угу. Как-то так.
1: Смотри, мне тут недавно сказали, что успешная женщина – это та, у которой много денег. А ты говоришь, что это внутренний мир. И это правильно, да? Угу. Бывает женщина, у которой много денег и считают ее успешной, но внутри у нее дисбаланс.
2: Но да? Деньги вообще не мерило счастья, успешности и чего-то там еще. Деньги просто должны быть. Да. Мы же, создавая проекты, будем честны. Мы не создаем в голове, да, благотворительную организацию. Мы, безусловно, тоже относимся
1: нацелены,
2: к... Нацелены как и на благотворительность, да, это уже вот часть нашей жизни. Но в первую очередь, создавая проект, мы еще и выгоду какую-то тоже имеем. Так что...
1: То есть успешная женщина – это хитрая женщина, которая имеет выгоду. И ей в душе от этого очень хорошо.
2: Ну, конечно, женщина, женщина.
1: Вот мы раскрыли истинную женщину.
2: Истинную женщину. Смотрите, ну вот я вижу тоже вопрос, обязательно ли быть супервумен 24/7? Ага. Слушайте, ну, 7,5 часов я сплю. Поэтому я могу быть там просто спящей женщиной.
1: Но во сне тоже можно быть супервумен.
2: Ну, конечно, мы все-таки должны отдыхать. Это состояние. Супервумен — это такое, знаете, вот, ну, состояние. Это не достижение, это не пьедестал вот этого почета. Это не доказать кому-то там чему-то. Это просто вот научиться быть в себе.
1: В себе успешны.
2: Да,
1: ну,
2: да.
1: Значит, вы просто раскрываете все таланты женщины, все внутренности, которые она желает раскрыть. Нет, она не желает раскрыть, она не знает, что они у нее есть, и вы ее раскрываете.
2: Да. Вы знаете, столько интересных моментов, кстати, я вам скажу. Даже по нашим девчонкам, я уж не буду там в себя углубляться, но приходят девочки. Я, допустим, врач.
1: Угу.
2: Достойно. Она любит свою профессию. Мне кажется, врач не может не любить свою профессию.
1: Да.
2: Иначе тоже можно навредить. Любит свою профессию, но она выгорела. У нее дети, она устала. У нее муж, господи, еще больше устала. И нету, проблема-то не в детях и не в муже. Все же не отсечешь, от себя не убежишь. Но как только на проекте начинаешь задавать вопрос, а что ты любишь? Что тебя в детстве успокаивало?
1: Mm-hmm.
2: Все из детства. Что тебя в детстве успокаивало? Вернись к этому. И начинается. А я и вот печь люблю, вышивать люблю, что-то там еще люблю. А на подиум, да вы что, я никогда не была моделью. Какое? Да вы видели мой вес, рост, там еще что-то и прочее. Столько всего. Но потом на первое место выходит какое-то хобби. Она вышла на подиум. Пришла ее семья, которая восхитилась вообще первый раз в жизни свою. Там муж увидел свою жену в
1: красивой,
2: таком,
1: да,
2: образе. Дети слезы пускают, думают, господи, это моя мама. Мама, больше не меняйся, будь всегда такой. Все. У женщины абсолютно другая жизнь. Абсолютно. И она уже не такая уж и выгоревшая от своей работы. И муж-то вообще-то красавчик. А дети-то какие замечательные. Все с внутреннего состояния. Поэтому тут...
1: Ну, знаешь, тут даже скажу, что и женщина, которая уже давно не ходила в магазин, да ей некогда просто одеваться, прическу сделать, к парикмахеру к тому же самому.
2: Да, да, да.
1: Она уже теряет себя, даже теряет свою женственность. Почему? Ну, мы, в принципе, каждый день расчесываемся, реснички красим, да, побежали. А если ты еще больше не ухаживаешь за собой, да, ты начинаешь терять... свою красоту какую-то.
2: Контакт,
1: да,
2: контакт с собой вообще.
1: Да, да,
2: так
1: да.
2: Я почему и сказала, успешная женщина — Это расслабленная женщина. Попробуй в суете, вот в суете нашего быта расслабиться.
1: Попробуй.
2: Попробуем. Вообще, ну, для большинства это задача даже не со звездочкой, это вообще не задача. Они просто даже в это не окунаются, это страшно. А ведь в расслабленности мы уделяем себе время, мы находим время покрасоваться перед зеркалом. Мы когда с супругом делали ремонт, я говорю, вот здесь я хочу вот это огромное зеркало. Он говорит, Света, ты понимаешь, что оно будет выглядеть ужасно? Я говорю, как ужасно? В нем же буду я, оно уже не ужасное.
1: Оно уже прекрасное.
2: Оно уже прекрасное, и у меня шикарная подсветка. Я обожаю, я могу просто сидеть наслаждаться перед ним, даже если я куда-то опаздываю. А ритуалы по уходу за собой? Если ты не расслабленная, то ты даже не вспомнишь, что нужно умыться. А ведь мы на проекте бесконечно встречаем... А что, надо умываться? А что, у косметики есть срок годности? У меня 10 лет банка, я никак ее вымазать не могу. Там, господи боже, там же уже крысиный яд практически уже это все перебродило. Разве можно? А женщины не знают. Я просто клянусь, что так мы слышим абсолютно
1: разное. У них нет интернета,
2: разное.
1: Да? Не пользуются.
2: 90% людей – люди спящие. И мужчины, и женщины, и дети, и так далее. Мы все скроллим ленты. Вопрос, что мы оттуда берем? Да. Это очень сомнительно. Я вот хотела бы еще...
1: Да, давай еще
2: вопросик.
1: Давай
2: вопрос. Мои фанаты, как вы находите?
1: Да, ты уже зачитываешь вопрос, потому что я поняла, ты хочешь быть ведущей. Давай я зачитаю. Как вы сами находите баланс между бизнесом, личной жизнью и отдыхом? Такой вопрос от слушателей. Это мы как раз говорим, да, про отдых, про личную жизнь и про бизнес.
2: На самом деле, я без семьи, в принципе, не могу. Вся моя жизнь, она построена вокруг семьи. И для меня отдых, он равен побыть с семьей. Выходные для семьи. Вечера дома, там, ребенок, муж, прочие истории. Мы действительно очень много уделяем этому времени. Мы с мужем очень похожи в этом плане. У нас очень общие интересы. Мы любим там одинаковую музыку, какие-то места, вкусно поесть. И нам не нужно изобретать велосипед и находить компромиссы. У нас это все в быту завязано. Я очень много путешествую. Для меня это тоже очень важно. Когда-то без мужа. Да, он спокойно к этому относится. Мы очень любим отдыхать с девчонками. Ну как же, господи. Да. Как же не расслабиться
1: вот
2: с девчонками? Как же не расслабиться с девчонками? Мы обожаем это. Мы с удовольствием собираем наши чемоданчики, откладываем какие-то рилсы в сохраненку, чтобы обязательно их снять, и забываем это сделать. Но все-таки снимаем. Мы наслаждаемся по полной программе. То есть, в принципе, работы много. У меня все очень четко прописано в плане работы. Везде тайминг, везде списки, везде задачи. У меня классные команды везде, где я работаю. Где-то я работаю одна, и это тоже нормально. Мне приходится договариваться с собой, но ничего, это попроще. Ну, собственно, наверное, вот сейчас, если честно скажу, что у меня настолько все сбалансировано.
1: Во всем, да, во всем баланс, и семья, и бизнес, и личная жизнь, она не помеха, да? Mm-mm. Если правильно составить списки и тайминг, все получится.
2: Я уже не помню себя просто без списков и без четкого расписания, да.
1: Ну и такая последняя у нас еще фраза от нашего слушателя или слушательницы. Расслабленная и счастливая — это про супервумен.
2: Да.
1: Про супервумен, конечно. Ну, а мы послушаем еще любимую композицию Светланы Натальи Подольская «Поздно».

0: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». И я фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Светлана Белякова, предприниматель, совладелец нескольких брендов, партнер проекта «Супервумен». Светлана, мы сейчас послушали песню «Поздно» и говорили о проекте «Супервумен». И ты говоришь, как она подходит, да? И хочется всем женщинам сказать, пока не поздно, приходите.
2: Да, да.
1: Когда вот у вас, тронула. Да, когда у вас совсем скоро проект стартует, расскажи, пожалуйста, когда, как вам записаться на этот проект?
2: Песня была действительно в тему, это очень прям взломно, мне аж прямо внутри аж все задрожало.
1: Хотелось спеть, скажи.
2: Очень. Во-первых, спеть, а во-вторых, хотелось бы действительно сказать, свою жизнь никогда не поздно поменять, а ведь для кого-то может оказаться и поздно. Если откладывать, вот жить отложенной жизнью потом, когда-нибудь, кто-то там вырастет, повзрослеет, я перееду, у меня закончится работа. В общем, мы себе лепим вот эти вот бесконечные отмазки, а годы быстро очень идут. И, конечно, приходите к нам в конце сентября на наш 7-й сезон проекта «Супервумен», который будет проходить в Санкт-Петербурге 8 недель. 8 недель
1: преображения,
2: да? Личностного роста, буквально, вот я скажу, распаковки. Вот то, что запаковали когда-то после роддома, аккуратненько, в пеленочке, вот пора уже распаковываться, девочки. Это очень важно. И 8 недель будет такое глубокое погружение. Выходные дни мы в основном занимаемся. Мы сами сопровождаем, Наталья будет вести основную такую лекционную, глубокую, практическую часть этого сезона, когда мы познакомимся с очень важными вещами, причем, кстати, мы их используем все время в нашей жизни, но даже и в голове-то не отслеживаем. Научимся наблюдать, менять свою жизнь к лучшему и знакомиться с очень сильным окружением, вот с таким вот проявленным сильным окружением, за которым можно тянуться, смотреть как вот за маяком, да, нам всем на самом деле, мне тоже нужен маяк, я тоже иду на свет, для меня это тоже очень важно в какой-то период жизни.
1: Двигаться на свет,
2: это
1: на знаки,
2: очень важно, да. Стартуем 27 сентября, еще раз повторюсь. Записаться к нам можно через наше сообщество в ВКонтакте. Так и называется, Супервумен, Санкт-Петербург, Север, Наталья Хон, Светлана Белякова. Мы всегда на связи. Мы не просто принимаем заявки, мы живем жизнью наших подопечных девчонок до тех пор, пока не отправляем их в свою счастливую
1: и успешную жизнь.
2: Да, и будущее в том числе.
1: Светлана, скажи, а как вы разделяете свой проект с Натальей? Кто за что отвечает в проекте? Я это имею в виду.
2: Ой, так мы такие нормальные операционисты в этом проекте.
1: Мы подстраиваемся, да?
2: Мы подстраиваемся. Mm-hmm. Мы обе самодостаточные девчонки, это мы уже давно поняли. Мы помогаем друг другу, подхватываем различные процессы. Что-то Наташе тяжелее дается, что-то мне не дается вообще. Мы четко друг друга чувствуем, знаем. И
1: взаимозаменяемые.
2: В чем-то даже взаимозаменяемые. Mm-hmm. Да, конечно, те знания, которые Наталья будет транслировать в новом сезоне, это ее зона ответственности, да, и здесь...
1: За знания вы не можете отвечать друг друга, конечно.
2: Да, за знания точно нет. Но в целом мы разделяем нашу кухню пополам, я так думаю. Мне так кажется. Сейчас приду, Наташка скажет, чё?
1: Я тут все сделала.
2: Но нет, мы поддерживаем друг друга.
1: Конечно, да. Любая поддержка — это уже поддержка. Скажи, кто у вас еще в команде есть? Есть ли такие люди? Или вы только вдвоем ведете этот проект, и у вас все выходит?
2: Вы знаете, как организаторы мы вдвоем. Естественно, у нас есть наши помогаторы, наши партнеры нашего проекта, которые на протяжении нескольких сезонов помогали раскрывать потенциал наших девчонок. Поэтому это большая команда разных людей.
1: Угу. Приглашенные спикеры, наверное, гости.
2: Безусловно, да.
1: Поэтому вас научат всему, и не только пользоваться правильной косметикой.
2: Это как часть нашей жизни, но главное, мы все-таки говорим про душу.
1: У тебя много проектов, и мне очень важно, есть ли какое-то такое направление, над которым ты сейчас работаешь? Вот конкретное прям, вот я иду сейчас туда. Или у тебя вот все расписано, и ты постепенно движешься к своим целям?
2: В разные периоды проекты, они перетягивают, да. Uh-huh. Вот на данный момент это инженерно-строительная компания. Там мой фокус сейчас очень важен, и я туда больше времени отдаю. В какой-то период там все спокойно, идет своим чередом, я переключаюсь. Поэтому все зависит от конкретной ситуации, от конкретного времени.
1: Светлана, скажи, есть ли твое любимое занятие, которое ты любишь?

0: Без Светланы ничего не получится, потому что нужно все проверить и проконтролировать. И делать ли правильно или неправильно своим ходом. Ну, это же тоже бонус для команды.
1: Может быть, да.
0: Скажи, какая команда у тебя должна быть? Или рядом люди, которые должны соответствовать твоим параметрам? Есть, ну, вот какие-то такие, да, вот.
1: Вау.
0: Да.
1: Так, я сейчас вам всем задам параметры. Кто не прослушал прямой эфир, я скину в личку и попрошу пересказать. На самом деле, ответственность. Вовлеченность, ответственность. Вы знаете, вот все говорят, люди в найме, они не понимают предпринимателей и как бы наоборот. Потому что предприниматель радеет за свое дело, а человек, который условно в найме, да, так его назовем, он всего лишь приходит выполнять определенную функцию.
0: Да.
1: Но опыт, который у меня, это люди вовлеченные. Которые приближены ко мне.
0: Мне кажется, ты вовлекаешь, да, сама?
1: Да, во-первых, может быть, потому что я вовлечена во все, что я делаю. Но и тем не менее, для меня важен человек честный, порядочный, ответственный и вовлеченный. Вот четыре качества, которые определяют вектор развития любого направления.
0: Угу.
1: Невозможно врать в партнерстве, делать, я не знаю, на 50%, это же явно.
0: Да.
1: И с этим, к сожалению, вот с такими параметрами кашу не сваришь. Лучше быть честным. Вот это самое определяющее.
0: Так что, дорогие наши люди, которые работают на тебя, вот ваши параметры. Будьте честными с самим собой. И я думаю, еще один параметр, так как ты вот такая вся четкая, как ты борешься с опоздавшими? Опаздывающими.
1: Ой, сейчас Наталья Хон посмеется надо мной, потому что если говорить про опоздание, я не опаздываю только на самолет и поезд. Откуда-то в моей вселенной 10 минут, и в эти 10 минут всегда, даже если я выехала на 40, на час минут раньше, что-то происходит, что я опаздываю на 5-7 минут. Причем везде. И мне всегда перед Наташей очень стыдно, потому что она человек, она придет на 10 минут раньше. А я так не умею и не понимаю. И я даже там себе что только не делала. И, конечно, есть обратная сторона. Я могу задерживаться, а в отношении меня нет. Как это работает, а? Вот как будто бы я эгоистка, но нет.
0: Я себе это прощаю, да?
1: Ну, я все время говорю, что извините, я не опаздываю, я задерживаюсь. Меня вселенная тормозит.
0: Она хочет, чтобы ты немножко расслабилась и вошла в этот мир более расслабляющий, да, в свои занятия.
1: Да, да. Но я, конечно, испытываю. Вот единственный человек, перед которым я испытываю вот все вот прям вот эти чувства, когда мне стыдно. Неловко это перед Наташей. Наташ, прости.
0: Скажи, пожалуйста, у меня еще к тебе есть супер вопрос. О чем ты сейчас мечтаешь?
1: Я?
0: Да, как женщина, уже раскрытая в супервумен.
1: Я, наверное, мечтаю о покое. Вот это очень не хватает. Потому что одно дело, когда ты любишь то, чем ты занимаешься, у тебя этого очень-очень много, энергии уходит много, и происходит вот это вот, знаете, зависание в каких-то где-то негативных, даже в позитивных. И хочется покоя от всего, и от позитива, и от вот такой в нейтральной зоне периодически хочется быть. Это очень важно, потому что в этом ты восстанавливаешься. Я, по крайней мере, я в этом, в нейтральной зоне я восстанавливаюсь. Я бы хотела побольше для себя нейтральной зоны. Потому что иначе приходится поднимать все свои внутренние ресурсы, все орудия, которыми я могу себя расслабить. А это уже немножко нечестно, когда ты уже искусственно пытаешься расслабиться. Поэтому нужна вот эта буферная зона, в большом для меня количестве, чтобы я отдыхала.
0: Ну, желаю тебе в твоем успехе иметь место расслабления и покоя.
1: Ой, спасибо.
0: Ну и давай напоследок дадим какой-нибудь модный совет для наших женщин, которые хотят

0: измениться, изменить свою жизнь к лучшему, что мы можем им порекомендовать? Наверное, просто прийти к тебе, да? На проект.
1: Ну, ко мне можно прийти и ничего не сделать. А, наверное, начать надо с того, что признаться себе в том, что пора менять свою собственную жизнь. Не бояться меняться, не бояться неизвестности. Ведь именно в этой неизвестности все самое вкусное, интересное и красивое. Не бояться себя. Не бояться встречаться с собой в тишине, наедине, перед зеркалом. Давать себе побольше возможности и времени вот изучать себя. Посвящать себе время. Это очень важно.
0: Не бойтесь, изучайте себя и наслаждайтесь собой.
1: Да, это,
0: ну, а с вами,
1: это база.
0: Да. Ну а с вами был Модный портал. А мы слушаем любимую композицию Светланы.

0: Водный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Наша модная передача подошла к концу. Следующие фэшн-мероприятия пройдут 22 августа. Маевский Fashion Day в АТС Некрасова. В модном портале была эксперт моды Оксана Венкина. В гостях Светлана Белякова, предприниматель, совладелец нескольких брендов, партнер проекта «Супервумен». Руководитель проекта Саша Семенов. До встречи. Пока-пока.
2: Лови рок. Слушай шок. Радио Шок. Радио Шок.

Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.

Я им за это благодарен. Я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать. Отправляюсь ночью спать.

0: Радиошок. Радиошок. Радиошок.
1: А знаешь, как мне в небесах, ты видишь,

просто заснул, телефон этого зума. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странное их лиц. Не увидишь уже.

Дойдем замерзшие веки, победим постельную лень, скажем Господу спасибо за еще один данный нам день.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.